Наше радио. Знай наших. Ты слушаешь Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: «Знай наших».
1: Ты слушаешь «Наше радио».
2: «Наше радио».
1: «Знай наших».
3: Аиша мля.